Джинс, даши чиния твоя свитка, кишмаш чеве себе ту бич, тушит не мысли до последка, что жуться чиниш, мачи тыч, что жуться чиниш, мачи тыч. Час не много, вода, вино, киш можешь доливать и рад, тенитко, теру не нима на пшецо, кэшбэк камень.